За святейшего Исаакия Архиерея и за блаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крестидиаконство, за воспречителю